0: Примитивная тактика. Примитивные войска.
1: 非常糟糕的战术，非常糟糕的部队。
0: Ни капельки не смогли исполнить того, что я задумал.
1: 完全没有执行我的部署。
0: Я никогда в жизни не видел такой примитивной армии.
1: 我从没有见过这样糟糕的军队。
2: 军事顾问，你凭什么说红军是糟糕的部队啊？
3: Не согласен.
0: А разве по результату боя этого не видно?
4: 战果还不说明一切吗？
0: Ваша оборона была просто ужасна.
1: 你们的防御非常松懈，没有顶住。